отпущены, раскручены, пущены звуки. Бумажный самолет, последний на солнце, ползет человек из крем. Я тебя под этого неба, крыльца небоскреба, кроме корм детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская госпушка. Большая плачка, классная, так статуя, модель земля. Сцепленные пальцами, воюю с голосом, а фолдер рвется к водка. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волну, прикреплю на воды. Детей сладкие вены текут по рекам, странные стены, сладкие. Уже прячут в город, и узника берет скоро. Большая вот здесь сегодня на казнь.

0: рвется на части. Я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая прах нерожденных младенцев. Облако рвется на части. Я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа. Сегодня я в очередной раз прирежусь на своем белом флаге, вздрагивая взглядом, дергаясь от порыва собственного дыхания. Дети бежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей. Сейчас
0: я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я буду глаза, я

Я бумажно мазру солнце, ползет человек, раскрывая пьять. Небо, ребрачки в перемешку с овощами, женская грудь, разбучка, глаза, лёд, экспат, голосом от холода рвётся глотка. Я покрываюсь плотной коробкой, кут по рекам, странные стены в складках кожи, промышая камеру, рабсиня на текст.